0: Шакир, нам нужно забрать у них телефоны.
1: Да.
0: Ну давай же.
2: بعد ساعتين بنوصل عند ماما.

0: Кухарь, жбезло тебе. Мы идем первыми, ты в километре от нас.
1: Хорошо.
0: Ну давай уже.

0: Где-то ребята? Зачем вы меня позвали, а?
1: Паникуй, все в порядке. У нас для тебя бонус.

0: Отлично сработано. Приведу отца.
1: Спасибо.
0: До следующего раза.
1: Пока.

0: Шакир, нам нужно забрать у них телефоны.
1: Да.
0: Ну давай же.
2: بعد ساعتين بنوصل عند ماما.